Господи, Депраса Чатиямра Кае, Тисдакарко Раку Мадамахи, Депраса Сугатан Танлава, Тиско Симра Парамгата Пава, Депраса Баса Сугумандара, Тисета Исада Мане Андара, Депраса Грая Санга Сугубасана, Атпар Симра Тисрасана, Депраса Дрангара Супога, Нана Судатя Йете Аманджога, Депраса Патпатам Барандава, Тисета Катавралу Бава, Депрасаду сей свой джай, мне адпертанка джасака виджай, депрасаду сабко манне, муктанко джасаро санбакане, депрасаду